Он под входом подходил на подказан городок. Он под копы подкопал на подказанку реку. А татари-то по городу похаживают, а царя Ивана